наглядно доказав, нет ничего мощнее и крепче нашего единства. Наш земляк, ветеран СВО, депутат парламента, руководитель отделения Ассоциации ветеранов СВО Дахир Мучаев поздравил жителей республики с Красной площади, где прошел главный парад страны, посвященный 81-й годовщине Великой Победы. Праздничный день 9 мая в республиканской столице начался с церемонии возложения цветов к мемориальному комплексу «Вечный огонь славы» в Парке Победы. В торжественном мероприятии приняли участие глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов, председатель парламента Александр Иванов, премьер-министр республики Мурат Аргунов, члены Совета Федерации, депутаты Госдумы, члены правительства, депутаты и руководители силовых и правоохранительных структур. Отдали дань уважения памяти мужества участников Великой Отечественной войны, ветераны СВО, молодежь, жители и гости столицы республики. Памятные церемонии прошли на мемориалах во всех уголках Карачаево-Черкесии. В Черкесске на площади имени Ленина в День Победы состоялся митинг. Глава региона, участники митинга и жители республики минутой молчания почтили память героев, отдавших жизнь за мирное будущее нашей страны. Особые слова благодарности прозвучали в адрес ветеранов. Торжественным маршем по главной площади республики прошли военнослужащие подразделения Черкесского гарнизона, сотрудники силовых ведомств, казаки, курсанты, юнармейцы. В праздничный день по всей республике прошли народные гуляния, концерты, авто- и велопробеги, выставки, работала полевая кухня. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии была Белла Тимерлиева.

Я скромен и красив к тому же. О, красота! Голову кружит иллюминации, огни июля ночи. Природу люблю, хороший

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянница. Но всему есть предел, да?
2: 18.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Министерство внутренних дел по Карачаево-Черкесской Республике сообщает. Министр внутренних дел по региону Владимир Нефедов провел совещание, посвященное анализу результатов оперативно-служебной деятельности ведомства за первый квартал текущего года. Были заслушаны доклады об основных направлениях работы, включая состояние правопорядка, борьбу с преступностью, профилактику правонарушений, в том числе в области дорожного движения, а также вопросы, связанные с кадровым обеспечением и финансово-хозяйственной деятельностью. Министр Владимир Нефедов отметил как положительные тенденции, так и проблемные зоны, требующие детального изучения и принятия дополнительных мер. Были озвучены задачи по усилению профилактической работы, повышению раскрываемости преступлений, а также принятию мер для обеспечения общественной безопасности в период проведения майских праздников. В республике оглашен приговор 10 членам преступного сообщества, обвиняемым в совершении 44 преступлений. Организация преступного сообщества и участие в нем, получение взятки в крупном размере, мошенничество и покушение на мошенничество, злоупотребление должностными полномочиями, служебный подлог и легализация средств, приобретенных преступным путем. О пресечении преступной деятельности группы сотрудниками Управления уголовного розыска МВД по региону и регионального управления ФСБ сообщалось в июле 2024 года. В преступной группе, действовавшей с 2021 по 2023 годы, участвовали районный нотариус, бывший руководитель районного ЗАГСа и еще 8 человек. Их целью было похищение квартир в Сочи, Москве и Московской области, принадлежавших умершим гражданам. За вознаграждение глава ЗАГСа подделывал документы, якобы подтверждающие брак или усыновление, где в роли родственников выступали сообщники. На основании этих фиктивных свидетельств нотариус открывал наследственные дела, и право собственности на квартиры переходило к мнимым наследникам. После продажи недвижимости вырученные средства распределялись между членами группы. Так было похищено 10 объектов недвижимости. Организатору назначено наказание 13 лет строгого режима, остальным от условного срока до 9 лет лишения свободы. Приговор не вступил в законную силу. В Карачаево-Черкесии сотрудники подразделения уголовного розыска пресекли противоправную деятельность 36-летней жительницы аула Эркен-Юрт. Она подозревается в серии мошенничеств под предлогом продажи и поставки различных товаров. Злоумышленница создала группу в одном из мессенджеров, куда добавила своих знакомых и других жителей региона. С августа по декабрь прошлого года она предлагала землякам мебель, посуду, бытовую технику, обещая поставить ее на дом с хорошей скидкой. Для убедительности женщина выкладывала в чат фотографии продукции. Далее аферистка брала с обманутых граждан предоплату, которую получала на свою банковскую карту. Однако выполнять обязательства не планировала, а деньги тратила по своему усмотрению. Так и не дождавшись обещанного товара, потерпевшие стали обращаться в полицию. В отношении подозреваемой возбуждено 17 уголовных дел. Общая сумма ущерба по этим делам составила 681 тысячу рублей. В ходе дальнейших мероприятий оперативниками установлены еще 14 аналогичных фактов преступной деятельности. Полиция устанавливает обстоятельства дистанционного мошенничества, в результате которого 70-летняя жительница Черкесска лишилась 870 тысяч рублей. 1 мая женщине поступали многочисленные звонки с номеров из разных регионов и даже из-за рубежа. Злоумышленники представлялись сотрудниками Росфинмониторинга и убедили ее, что аккаунт на госуслугах взломан, а деньги необходимо срочно перевести на безопасный счет. Следуя их указаниям, пенсионерка перевела все сбережения через банкомат в Ессентуках. По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование. В полиции напомнили, сотрудники госорганов никогда не просят переводить деньги. Особенно важно предупредить об этом ваших пожилых родственников. Информация предоставлена пресс-службой Министерства внутренних дел по Карачаево-Черкесской Республике. Над выпуском работала Анна Гончарова.

0: Тинькофф-банк. Наши адреса: бизнес-центр, город Черкесск, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга. Телефон 270175. Автолидер, город Черкесск, Пятигорское шоссе, 13Г. Телефон 211519.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 888. 265 888.

прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в воскресенье 10 мая в Черкесске в ночные часы плюс 9, днем до плюс 25 градусов, ясно. В Карачаевске ночью плюс 8, днем плюс 20-22, небольшой дождь. В Домбае ночью плюс 5, днем до плюс 18 градусов, малооблачно. В Архызе плюс 5 ночью, днем до плюс 20 градусов, облачно, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, и я приглашаю вас в очередной экскурс по истории и культуре народов Карачаево-Черкесии. Цикл радиопередач «Моя республика» проходит в рамках Года духовного и культурного наследия народов Карачаево-Черкесии, объявленного главой региона Рашидом Тимрезовым. Он станет вкладом в Год единства народов России, объявленного президентом России Владимиром Путиным. В прошлом выпуске я начала рассказ о традиционной одежде карачаевок, в этом продолжу рассказ. Мы уже знаем, что основным сырьем для изготовления традиционной одежды карачаевцев и балкарцев были кожа, шерсть, войлок, домотканное сукно и привозные хлопчатобумажные и шелковые ткани. Кроме местных материалов употребляли с давних пор привозные ткани восточного, западноевропейского и русского происхождения. Их покупали или обменивали на местные изделия. В женской одежде преобладали темные цвета, за исключением рубахи, шившейся из светлых тканей. Наиболее нарядным считался темно-красный цвет – бордо, малиновый, вишневый. А самой богатой тканью был бархат, употреблявшийся на платьях, капталах и шубках. Женскую одежду украшали вышивкой золотыми и серебряными нитками. Вышивки делали предварительно на простой белой ткани, а затем вырезали и нашивали на одежду. Иногда она заменялась накладными серебряными пластинками той же формы, отделанными чернью, гравировкой, а реже позолотой. По швам платья, каптала или шубки нашивали галуны. Основными украшениями считались нагрудные застежки и пояс. Если замужние, особенно пожилые женщины, носили беллик, то есть пояс из полосы ткани, то девушки и молодухи предпочитали пояса из галуна или сафьяна с серебряными пряжками и накладками. Наиболее старый тип пояса – тогузла, тогуз-9, на нем должно было быть 9 серебряных украшений. На смену тогузла появился кагна-белебау, то есть доска-пояс с широкой, выгнутой по фигуре серебряной пряжкой, украшенной гравировкой, зернью, чернью, а иногда и камнями-сердоликами. Пряжка охватывала талию спереди и доходила до середины боков. Женская одежда сохраняла некоторые элементы костюма аланского периода. К ним относится, например, наличие металлических венчиков, украшенных штампованным, точечным, геометрическим орнаментом, которые пришивались к головному убору. Этот убор представлял собой высокую остроугольную тканную шапочку, на верхушку которой нашивались покрытые узором навершия, иногда с шариком на макушке. Следует отметить, что в Карачае украшавшие эти шапочки и, очевидно, одежду, золотые и серебряные пластины, а также навершия для шапочек и венчики, покрывались штампованным пунсонным узором, характерным для алан раннего средневековья. Платье средневековой карачаевки украшалось нагрудными серебряными пряжками и пуговицами, пришивавшимися в два ряда к ткани. И это все, что я успеваю вам сегодня рассказать. Еще больше о культуре и обычаях, традициях народов Карачаева-Черкесии в наших ближайших радиовыпусках. До новых встреч!

0: 105.5.
1: Папа, мама, запишите меня в компьютерную академию ТОП. Там дети создают сайты, игры, 3D-объекты, анимации, познают робототехнику, программирование, искусственный интеллект и многое другое. Ведь нашей стране нужны программисты. Я пойду учиться. Вот телефон компьютерной академии ТОП в Черкесске. 25-55-10. Звоните скорей.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Тиберде 7 утра.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии Белла Тимерлиева. Здравствуйте. Президент России поздравил главу и жителей Карачаева-Черкесии с Днем Победы. Владимир Путин отметил: «Мы всегда отмечаем этот священный праздник с чувством гордости за великий подвиг наших отцов, дедов и прадедов, которые не покорились врагу, сокрушили нацизм, сберегли Отечество, спасли весь мир. Их стойкость и сила духа будут служить для нас вечным примером беззаветной любви к родине». В своем поздравлении полномочный представитель президента в СКФО Юрий Чайка подчеркнул, что люди разных национальностей и вероисповеданий, стоя плечом к плечу, вместе бились с врагом на фронте и работали в тылу, наглядно доказав: нет ничего мощнее и крепче нашего единства. Наш земляк, ветеран СВО, депутат парламента, руководитель отделения Ассоциации ветеранов СВО Дахир Мучаев поздравил жителей республики с Красной площади, где прошел главный парад страны, посвященный 81-й годовщине Великой Победы. Праздничный день 9 мая в республиканской столице начался с церемонии возложения цветов к мемориальному комплексу «Вечный огонь славы» в Парке Победы. В торжественном мероприятии приняли участие глава Карачаева-Черкесии Рашид Семрезов, председатель парламента Александр Иванов, премьер-министр республики Мурат Аргунов, члены Совета Федерации, депутаты Госдумы, члены правительства, депутаты и руководители силовых и правоохранительных структур. Отдали дань уважения памяти мужества участников Великой Отечественной войны, ветераны СВО, молодежь, жители и гости столицы республики. Памятные церемонии прошли на мемориалах во всех уголках Карачаева-Черкесии. В Черкесске на площади имени Ленина в День Победы состоялся митинг. Глава региона, участники митинга и жители республики минутой молчания почтили память героев, отдавших жизнь за мирное будущее нашей страны. Особые слова благодарности прозвучали в адрес ветеранов. Торжественным маршем по главной площади республики прошли военнослужащие подразделения Черкесского гарнизона, сотрудники силовых ведомств, казаки, курсанты, юнармейцы. В праздничный день по всей республике прошли народные гуляния, концерты, авто- и велопробеги, выставки, работала полевая кухня. Это были новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии была Белла Тимерлиева.

0: 5. Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Служба по контракту – это стабильность для вас и вашей семьи. Достойное и гарантированное денежное довольствие. Жилищное обеспечение, современное обмундирование, серьезная профессиональная подготовка, новейшие системы и комплексы на вооружение. Помимо федеральных мер поддержки, предусмотрены и региональные, практически во всех сферах. Адресная работа с семьями. Единовременная выплата при заключении контракта до 2 миллионов 300 тысяч рублей. Выплаты в год свыше 5 миллионов рублей. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
1: Люди, больные ВИЧ-инфекцией, живут рядом с нами. У них такие же заботы, такие же планы на будущее. Но они боятся говорить о своей болезни, потому что их могут уволить с работы. ВИЧ-инфицированные дети подвергаются стрессу в школе, но они не виноваты, что это с ними случилось. Будьте милосерднее. Не превращайте жизнь людей с ВИЧ-инфекцией в страдания. И помните, ВИЧ – это касается всех нас. По заказу Министерства здравоохранения России.
2: СПИД-центр по новому адресу. Город Черкесск, проспект Ленина, 330А. Территория противотуберкулезного диспансера.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

Прогноз погоды на КЧР-ФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в воскресенье 10 мая Черкесские в ночные часы плюс 9, днем до плюс 25 градусов, ясно. В Карачаевске ночью плюс 8, днем плюс 20-22, небольшой дождь. В Домбае ночью плюс 5, днем до плюс 18 градусов, малооблачно. В Архызе плюс 5 ночью, днем до плюс 20 градусов, облачно, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 104.5. Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Го и заказывайте машину. Яндекс.Го – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
1: Распространение ВИЧ-инфекции от матери к ребенку называется вертикальной передачей ВИЧ. В ваших интересах на ранних сроках беременности пройти обследование на ВИЧ-инфекцию. Современная медицина позволяет повысить шансы рождения здорового ребенка, но только ваше ответственное решение о родах является решающим. Вместе с врачами вы можете позаботиться о себе и ваших детях. Пройдите обследование на ВИЧ-инфекцию в начале беременности, и в случае необходимости помощь к вам придет. По заказу Министерства здравоохранения России.
2: СПИД-центр по новому адресу. Город Черкесск, проспект Ленина, 330А. Территория противотуберкулезного диспансера.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
4: 265-888.

0: Карачаевске 8 утра.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии Белла Тимерлиева. Здравствуйте. Президент России поздравил главу и жителей Карачаева-Черкесии с Днем Победы. Владимир Путин отметил: «Мы всегда отмечаем этот священный праздник с чувством гордости за великий подвиг наших отцов, дедов и прадедов, которые не покорились врагу, сокрушили нацизм, сберегли Отечество, спасли весь мир. Их стойкость и сила духа будут служить для нас вечным примером беззаветной любви к родине». В своем поздравлении полномочный представитель президента в СКФО Юрий Чайка подчеркнул, что люди разных национальностей и вероисповеданий, стоя плечом к плечу, вместе бились с врагом на фронте и работали в тылу, наглядно доказав: нет ничего мощнее и крепче нашего единства. Наш земляк, ветеран СВО, депутат парламента, руководитель отделения Ассоциации ветеранов СВО Дахир Мучаев поздравил жителей республики с Красной площади, где прошел главный парад страны, посвященный 81-й годовщине Великой Победы. Праздничный день 9 мая в республиканской столице начался с церемонии возложения цветов к мемориальному комплексу «Вечный огонь славы» в Парке Победы. В торжественном мероприятии приняли участие глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов, председатель парламента Александр Иванов, премьер-министр республики Мурат Аргунов, члены Совета Федерации, депутаты Госдумы, члены правительства, депутаты и руководители силовых и правоохранительных структур. Отдали дань уважения памяти мужества участников Великой Отечественной войны, ветераны СВО, молодежь, жители и гости столицы республики. Памятные церемонии прошли на мемориалах во всех уголках Карачаева-Черкесии. В Черкесске на площади имени Ленина в День Победы состоялся митинг. Глава региона, участники митинга и жители республики минутой молчания почтили память героев, отдавших жизнь за мирное будущее нашей страны. Особые слова благодарности прозвучали в адрес ветеранов. Торжественным маршем по главной площади республики прошли военнослужащие подразделения Черкесского гарнизона, сотрудники силовых ведомств, казаки, курсанты, юнармейцы. В праздничный день по всей республике прошли народные гуляния, концерты, авто- и велопробеги, выставки, работала полевая кухня. Это были новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии была Белла Тимерлиева.

0: 5. Рады сообщить, что в Черкесске открылся магазин оптово-розничной торговли «Продукт Опт». Здесь вы можете приобрести свежие продукты и товары для дома по очень низким ценам в городе. Будем рады вас видеть ежедневно с 8 до 20.00 по адресу улица Даватора, 71Д. Подписывайтесь на наши соцсети, чтобы оставаться на связи. Наш телефон 8 938 347 1111. Хотите, чтобы о вашем бизнесе узнали все? Желаете увеличить продажи, рассказать о ваших возможностях, новинках, скидках или вакансиях? Реклама на телеканале «Архыз-24». Вот ваш помощник и надежный партнер в сфере бизнеса. Мы готовы предложить вам разнообразный формат рекламы, который точно будет работать. С нами вашу рекламу увидят. С нами вашу рекламу запомнят. Телефон рекламной службы телеканала «Архыз-24». 265-888. 265-888.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске. 265-888. 265-888.

0: КЧРФМ 104.5 Карачаевск.
1: Смелый чеченец и дагестанец, надежный балкарец.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104,5 FM. По сообщениям синоптиков, в воскресенье 10 мая в Черкесске в ночные часы плюс 9, днем до плюс 25 градусов, ясно. В Карачаевске ночью плюс 8, днем плюс 20-22, небольшой дождь. В Домбае ночью плюс 5, днем до плюс 18 градусов, малооблачно. В Архызе плюс 5 ночью, днем до плюс 20 градусов, облачно, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: 104.5.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. «Этажи.ком».
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
3: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение «Яндекс.Гоу» и заказывайте машину. «Яндекс.Гоу» – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
5: 265-888.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянницу. Но всему есть предел, да?
2: 18.

0: «Маяки 5».
1: Хотите, чтобы о вашем бизнесе узнали все? Желаете увеличить продажи, рассказать о ваших возможностях, новинках, скидках или вакансиях? Реклама на телеканале «Архыз-24». Вот ваш помощник и надежный партнер в сфере бизнеса. Мы готовы предложить вам разнообразный формат рекламы, который точно будет работать. С нами вашу рекламу увидят, с нами вашу рекламу запомнят. Телефон рекламной службы телеканала «Архыз-24». 265-888. 265-888. Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер. 8-928-925-99-66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8-928-925-99-66. ООО «Частная охранная организация «Спартак» срочно набирает лицензированных охранников для охраны объекта, расположенного в черте города. График работы – сутки через трое. Оплата – 2000 рублей в сутки. Подробности по телефонам. 8-928-657-1621 и 8-878-2-21-83-32.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в воскресенье 10 мая в Черкесске в ночные часы плюс 9, днем до плюс 25 градусов, ясно. В Карачаевске ночью плюс 8, днем плюс 20-22, небольшой дождь. В Донбайе ночью плюс 5, днем до плюс 18 градусов, малооблачно. В Архызе плюс 5 ночью, днем до плюс 20 градусов, облачно, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: так можно отнять жизнь?
1: Как можно выключить свет?
2: Как можно отнять мать у ребенка, которому 5 лет? Нет, нет, нет.

0: Ему затем время.
1: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: на 104.5.
1: Рады сообщить, что в Черкесске открылся магазин оптово-розничной торговли «Продукт Опт». Здесь вы можете приобрести свежие продукты и товары для дома по очень низким ценам в городе. Будем рады вас видеть ежедневно с 8 до 20.00 по адресу улица Даватора, 71Д. Подписывайтесь на наши соцсети, чтобы оставаться на связи. Наш телефон 8 938 347 1111. Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Служба по контракту – это стабильность для вас и вашей семьи. Достойное и гарантированное денежное довольствие. Жилищное обеспечение. Современное обмундирование. Серьезная профессиональная подготовка. Новейшие системы и комплексы на вооружение. Помимо федеральных мер поддержки, предусмотрены и региональные. Практически во всех сферах. Адресная работа с семьями. Единовременная выплата при заключении контракта до 2 300 000 рублей. Выплаты в год свыше 5 миллионов рублей. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: в Архизе 10:00.
1: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: 95.5.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. Этажи.ком.
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

0: Ставки 5.
1: На военную службу по контракту в подразделение БПЛА требуются мужчины в возрасте до 45 лет на следующих условиях. Контракт от 1 года. Обучение до 3 месяцев с выдачей военного сертификата об обучении. Статус ветерана боевых действий. Все льготы от Министерства обороны Российской Федерации. Единовременные федеральные и региональные выплаты 2 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Медицинское, вещевое, продовольственное обеспечение. Подробная информация в военкомате по месту жительства или по адресу Черкесск, Комсомольская, 31. Телефон в Черкесске 26-04-61.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-880.

0: 105.5.
1: Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Служба по контракту – это стабильность для вас и вашей семьи. Достойное и гарантированное денежное довольствие. Жилищное обеспечение, современное обмундирование, серьезная профессиональная подготовка, новейшие системы и комплексы на вооружении. Помимо федеральных мер поддержки, предусмотрены и региональные, практически во всех сферах. Адресная работа с семьями. Единовременная выплата при заключении контракта до 2 миллионов.

0: болезни, потому что их могут уволить с работы. ВИЧ-инфицированные дети подвергаются стрессу в школе, но они не виноваты, что это с ними случилось. Будьте милосерднее. Не превращайте жизнь людей с ВИЧ-инфекцией в страдания. И помните, ВИЧ – это касается всех нас. По заказу Министерства здравоохранения России.
1: СПИД-центр по новому адресу. Город Черкесск, проспект Ленина, 330А. Территория противотуберкулезного диспансера.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

0: 104.5.
1: Желаете, чтобы о вашем бизнесе узнали все? Желаете увеличить продажи, рассказать о ваших возможностях, новинках, скидках или вакансиях? Реклама на радио КЧРФМ 104.5. Ваш надежный партнер в сфере бизнеса. С нами вашу рекламу услышат. С нами вашу рекламу запомнят. Телефон рекламной службы радио 104.5 КЧРФМ в Черкесске 265-888. 265-888.
2: Бизнес-центр и автолидер компании «Транснаб» предлагают широкий выбор летних автошин и дисков нового поступления по выгодным ценам. В наличии большие размеры от брендовых производителей на внедорожники и кроссоверы. Возможен кредит от «Ренессанс-банк», «Хоум-кредит», «ОТП-банк», «МТС-банк», «Тинькофф-банк». Наши адреса – бизнес-центр, город Черкесск, улица Октябрьская, 301А, территория «Стройопторга». Телефон 270175. «Автолидер», город Черкесск, Пятигорское шоссе, 13Г. Телефон 21-15-19.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

0: В Учкикене полдень.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии Белла Тимерлиева. Здравствуйте. Президент России поздравил главу и жителей Карачаево-Черкесии с Днем Победы. Владимир Путин отметил: «Мы всегда отмечаем этот священный праздник с чувством гордости за великий подвиг наших отцов, дедов и прадедов, которые не покорились врагу, сокрушили нацизм, сберегли Отечество, спасли весь мир. Их стойкость и сила духа будут служить для нас вечным примером беззаветной любви к родине». В своем поздравлении полномочный представитель президента в СКФО Юрий Чайка подчеркнул, что люди разных национальностей и вероисповеданий, стоя плечом к плечу, вместе бились с врагом на фронте и работали в тылу, наглядно доказав: нет ничего мощнее и крепче нашего единства. Наш земляк, ветеран СВО, депутат парламента, руководитель отделения Ассоциации ветеранов СВО Дахир Мучаев поздравил жителей республики с Красной площади, где прошел главный парад страны, посвященный 81-й годовщине Великой Победы. Праздничный день 9 мая в республиканской столице начался с церемонии возложения цветов к мемориальному комплексу «Вечный огонь славы» в Парке Победы. В торжественном мероприятии приняли участие глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов, председатель парламента Александр Иванов, премьер-министр республики Мурат Аргунов, члены Совета Федерации, депутаты Госдумы, члены правительства, депутаты и руководители силовых и правоохранительных структур. Отдали дань уважения памяти мужества участников Великой Отечественной войны, ветераны СВО, молодежь, жители и гости столицы республики. Памятные церемонии прошли на мемориалах во всех уголках Карачаево-Черкесии. В Черкесске на площади имени Ленина в День Победы состоялся митинг. Глава региона, участники митинга и жители республики минутой молчания почтили память героев, отдавших жизнь за мирное будущее нашей страны. Особые слова благодарности прозвучали в адрес ветеранов. Торжественным маршем по главной площади республики прошли военнослужащие подразделения Черкесского гарнизона, сотрудники силовых ведомств, казаки, курсанты, юнормейцы. В праздничный день по всей республике прошли народные гуляния, концерты, авто- и велопробеги, выставки, работала полевая кухня. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии была Белла Тимерлиева.

0: 104.5. Рады сообщить, что в Черкесске открылся магазин оптово-розничной торговли «Продукт Опт». Здесь вы можете приобрести свежие продукты и товары для дома по очень низким ценам в городе. Будем рады вас видеть ежедневно с 8 до 20.00 по адресу улица Даватора, 71Д. Подписывайтесь на наши соцсети, чтобы оставаться на связи. Наш телефон 8 938 347 1111.
1: Желаете, чтобы о вашем бизнесе узнали все? Желаете увеличить продажи, рассказать о ваших возможностях, новинках, скидках или вакансиях? Реклама на радио КЧРФМ 104.5. Ваш надежный партнер в сфере бизнеса. С нами вашу рекламу услышат. С нами вашу рекламу запомнят. Телефон рекламной службы радио 104.5 КЧРФМ в Черкесске 265-888. 265-888.
2: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Го и заказывайте машину. Яндекс.Го – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 888.

0: взрослая девушка, как ребенок, тащишь в рот всякую гадость.
1: Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер. Люди, помогите.

0: 104.5.
1: Мало кто знает, первые минуты дождя самые опасные для водителя, и некоторые не обращают на это внимания. Большинство, услышав о данном факте, отрицают его, так как им трудно поверить, что асфальт, который едва тонула влага, может стать скользким, а автомобиль становится неуправляемым. В первые минуты дождя происходит заметно больше дорожно-транспортных происшествий, чем спустя некоторое время после его начала. Именно этот фактор может создать опасность при движении. Особенно при резком понижении температуры. Помните, что погодные условия способствуют срыву планирования колеса.

0: 104.5. Рады сообщить, что в Черкесске открылся магазин оптово-розничной торговли «Продукт Опт». Здесь вы можете приобрести свежие продукты и товары для дома по очень низким ценам в городе. Будем рады вас видеть ежедневно с 8 до 20.00 по адресу улица Даватора, 71Д. Подписывайтесь на наши соцсети, чтобы оставаться на связи. Наш телефон 8 938 347 1111.
1: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение «Яндекс.Гоу» и заказывайте машину. «Яндекс.Гоу» – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, и я приглашаю вас в очередной экскурс по истории и культуре народов Карачаева-Черкесии. Цикл радиопередач «Моя республика» проходит в рамках Года духовного и культурного наследия народов Карачаева-Черкесии, объявленного главой региона Рашидом Тимрезовым. Он станет вкладом в Год единства народов России, объявленного президентом России Владимиром Путиным. В прошлом выпуске я начала рассказ о традиционной одежде карачаевок, в этом продолжу рассказ. Мы уже знаем, что основным сырьем для изготовления традиционной одежды карачаевцев и балкарцев были кожа, шерсть, войлок, домотканное сукно и привозные хлопчатобумажные и шелковые ткани. Кроме местных материалов употребляли с давних пор привозные ткани восточного, западноевропейского и русского происхождения. Их покупали или обменивали на местные изделия. В женской одежде преобладали темные цвета, за исключением рубахи, шившейся из светлых тканей. Наиболее нарядным считался темно-красный цвет – бордо, малиновый, вишневый. А самой богатой тканью был бархат, употреблявшийся на платьях, капталах и шубках. Женскую одежду украшали вышивкой золотыми и серебряными нитками. Вышивки делали предварительно на простой белой ткани, а затем вырезали и нашивали на одежду. Иногда она заменялась накладными серебряными пластинками той же формы, отделанными чернью, гравировкой, а реже позолотой. По швам платья, каптала или шубки нашивали галуны. Основными украшениями считались нагрудные застежки и пояс. Если замужние, особенно пожилые женщины, носили беллик, то есть пояс из полосы ткани, то девушки и молодухи предпочитали пояса из галуна или сафьяна с серебряными пряжками и накладками. Наиболее старый тип пояса – тогузла, тогуз-9, на нем должно было быть 9 серебряных украшений. На смену тогузла появился кагна-белебау, то есть доска-пояс с широкой, выгнутой по фигуре серебряной пряжкой, украшенной гравировкой, зернью, чернью, а иногда и камнями-сердоликами. Пряжка охватывала талию спереди и доходила до середины боков. Женская одежда сохраняла некоторые элементы костюма аланского периода. К ним относится, например, наличие металлических венчиков, украшенных штампованным, точечным, геометрическим орнаментом, которые пришивались к головному убору. Этот убор представлял собой высокую остроугольную тканную шапочку, на верхушку которой нашивались покрытые узором навершия, иногда с шариком на макушке. Следует отметить, что в Карачае украшавшие эти шапочки и, очевидно, одежду, золотые и серебряные пластины, а также навершия для шапочек и венчики, покрывались штампованным пунсонным узором, характерным для Алан раннего средневековья. Платье средневековой карачаевки украшалось нагрудными серебряными пряжками и пуговицами, пришивавшимися в два ряда к ткани. И это все, что я успеваю вам сегодня рассказать. Еще больше о культуре и обычаях, традициях народов Карачаева-Черкесии в наших ближайших радиовыпусках. До новых встреч!

0: 105.5.
1: Хотите, чтобы о вашем бизнесе узнали все? Желаете увеличить продажи, рассказать о ваших возможностях, новинках, скидках или вакансиях? Реклама на телеканале Архиз24. Вот ваш помощник и надежный партнер в сфере бизнеса. Мы готовы предложить вам разнообразный формат рекламы, который точно будет работать. С нами вашу рекламу увидят, с нами вашу рекламу запомнят. Телефон рекламной службы телеканала Архиз24 265-888. 265-888.
2: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. Этажи.ком.
3: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

0: и 5.
1: На военную службу по контракту в подразделение БПЛА требуются мужчины в возрасте до 45 лет на следующих условиях. Контракт от 1 года. Обучение до 3 месяцев с выдачей военного сертификата об обучении. Статус ветерана боевых действий. Все льготы от Министерства обороны Российской Федерации. Единовременные федеральные и региональные выплаты 2 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Медицинское, вещевое, продовольственное обеспечение. Подробная информация в военкомате по месту жительства или по адресу Черкесск, Комсомольская, 31. Телефон в Черкесске 260461.
2: Распространение ВИЧ-инфекции от матери к ребенку называется вертикальной передачей ВИЧ. В ваших интересах на ранних сроках беременности пройти обследование на ВИЧ-инфекцию. Современная медицина позволяет повысить шансы рождения здорового ребенка, но только ваше ответственное решение о родах является решающим. Вместе с врачами вы можете позаботиться о себе и ваших детях. Пройдите обследование на ВИЧ-инфекцию в начале беременности, и в случае необходимости помощь к вам придет. По заказу Министерства здравоохранения России.
3: СПИД-центр по новому адресу. Город Черкесск, проспект Ленина, 330А. Территория противотуберкулезного диспансера.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

0: 104.5.
1: Желаете, чтобы о вашем бизнесе узнали все? Желаете увеличить продажи, рассказать о ваших возможностях, новинках, скидках или вакансиях? Реклама на радио КЧРФМ 104.5. Ваш надежный партнер в сфере бизнеса. С нами вашу рекламу услышат. С нами вашу рекламу запомнят. Телефон рекламной службы радио 104.5 КЧРФМ в Черкесске 265-888. 265-888.
2: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. Этажи.ком.
3: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

Министерство внутренних дел по Карачаево-Черкесской Республике сообщает. Министр внутренних дел по региону Владимир Нефедов провел совещание, посвященное анализу результатов оперативно-служебной деятельности ведомства за первый квартал текущего года. Были заслушаны доклады об основных направлениях работы, включая состояние правопорядка, борьбу с преступностью, профилактику правонарушений, в том числе в области дорожного движения, а также вопросы, связанные с кадровым обеспечением и финансово-хозяйственной деятельностью. Министр Владимир Нефедов отметил как положительные тенденции, так и проблемные зоны, требующие детального изучения и принятия дополнительных мер. Были озвучены задачи по усилению профилактической работы, повышению раскрываемости преступлений, а также принятию мер для обеспечения общественной безопасности в период проведения майских праздников. В республике оглашен приговор 10 членам преступного сообщества, обвиняемым в совершении 44 преступлений. Организация преступного сообщества и участие в нем, получение взятки в крупном размере, мошенничество и покушение на мошенничество, злоупотребление должностными полномочиями, служебный подлог и легализация средств, приобретенных преступным путем. О пресечении преступной деятельности группы сотрудниками Управления уголовного розыска МВД по региону и регионального управления ФСБ сообщалось в июле 2024 года. В преступной группе, действовавшей с 2021 по 2023 годы, участвовали районный нотариус, бывший руководитель районного ЗАГСа и еще 8 человек. Их целью было похищение квартир в Сочи, Москве и Московской области, принадлежавших умершим гражданам. За вознаграждение глава ЗАГСа подделывал документы, якобы подтверждающие брак или усыновление, где в роли родственников выступали сообщники. На основании этих фиктивных свидетельств нотариус открывал наследственные дела, и право собственности на квартиры переходило к мнимым наследникам. После продажи недвижимости вырученные средства распределялись между членами группы. Так было похищено 10 объектов недвижимости. Организатору назначено наказание 13 лет строгого режима, остальным от условного срока до 9 лет лишения свободы. Приговор не вступил в законную силу. В Карачаево-Черкесии сотрудники подразделения уголовного розыска пресекли противоправную деятельность 36-летней жительницы аула Эркен-Юрт. Она подозревается в серии мошенничеств под предлогом продажи и поставки различных товаров. Злоумышленница создала группу в одном из мессенджеров, куда добавила своих знакомых и других жителей региона. С августа по декабрь прошлого года она предлагала землякам мебель, посуду, бытовую технику, обещая поставить ее на дом с хорошей скидкой. Для убедительности женщина выкладывала в чат фотографии продукции. Далее аферистка брала с обманутых граждан предоплату, которую получала на свою банковскую карту. Однако выполнять обязательства не планировала, а деньги тратила по своему усмотрению. Так и не дождавшись обещанного товара, потерпевшие стали обращаться в полицию. В отношении подозреваемой возбуждено 17 уголовных дел. Общая сумма ущерба по этим делам составила 681 тысячу рублей. В ходе дальнейших мероприятий оперативниками установлены еще 14 аналогичных фактов преступной деятельности. Полиция устанавливает обстоятельства дистанционного мошенничества, в результате которого 70-летняя жительница Черкесска лишилась 870 тысяч рублей. 1 мая женщине поступали многочисленные звонки с номеров из разных регионов и даже из-за рубежа. Злоумышленники представлялись сотрудниками Росфинмониторинга и убедили ее, что аккаунт на госуслугах взломан, а деньги необходимо срочно перевести на безопасный счет. Следуя их указаниям, пенсионерка перевела все сбережения через банкомат в Ессентуках. По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование. В полиции напомнили, сотрудники госорганов никогда не просят переводить деньги. Особенно важно предупредить об этом ваших пожилых родственников. Информация предоставлена пресс-службой Министерства внутренних дел по Карачаево-Черкесской Республике. Над выпуском работала Анна Гончарова.

0: Плохо мы еще воспитываем нашу молодежь. Очень плохо. Предвидим несерьезное отношение к браку.
1: Ай...

0: 104.5. Рады сообщить, что в Черкесске открылся магазин оптово-розничной торговли «Продукт Опт». Здесь вы можете приобрести свежие продукты и товары для дома по очень низким ценам в городе. Будем рады вас видеть ежедневно с 8 до 20.00 по адресу улица Даватора, 71Д. Подписывайтесь на наши соцсети, чтобы оставаться на связи. Наш телефон 8 938 347 1111.
1: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Го и заказывайте машину. Яндекс.Го – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
2: Папа, мама, запишите меня в компьютерную академию ТОП. Там дети создают сайты, игры, 3D-объекты, анимации, познают робототехнику, программирование, искусственный интеллект и многое другое. Ведь нашей стране нужны программисты. Я пойду учиться. Вот телефон компьютерной академии ТОП в Черкесске. 25 55 10. Звоните скорей.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске. 260.

0: Бенджамин, ты в Петербурге учился. Там кто-нибудь камни ел?
1: Нет, что?
0: А, видишь, только мы грузины можем все.

0: 5. В Карачаево-Черкесии объявлен отбор в элитное добровольческое подразделение «Домбай» для мужчин от 18 до 55 лет. Срочный контракт от 6 до 12 месяцев без автоматического продления. Денежные выплаты и достойная зарплата, современное обмундирование, сохранение рабочего места и карьерный рост, статус ветерана и льготы. Обращаться по телефону 8 918 712 0023.
1: ООО «Частная охранная организация «Спартак» срочно набирает лицензированных охранников для охраны объекта, расположенного в черте города. График работы – сутки через трое. Оплата – 2000 рублей в сутки. Подробности по телефонам. 8 928 657 16 21 и 8 878 2 21 83 32.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

0: 104.5 FM, КЧРФМ.
1: Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: 104.5. Бизнес-центр и автолидер компании «Транснаб» предлагают широкий выбор летних автошин и дисков нового поступления по выгодным ценам. В наличии большие размеры от брендовых производителей на внедорожники и кроссоверы. Возможен кредит от «Ренессанс Банк», «Хоум Кредит», «ОТП Банк», «МТС Банк», «Тинькофф Банк». Наши адреса: бизнес-центр, город Черкесск, улица Октябрьская, 301А, территория «Стройопторга». Телефон 27-01-75. Автолидер, город Черкесск, Пятигорское шоссе, 13Г. Телефон 21-15-19.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: в Зеленчукской, 17.00.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии Белла Тимерлиева. Здравствуйте. Президент России поздравил главу и жителей Карачаева-Черкесии с Днем Победы. Владимир Путин отметил: «Мы всегда отмечаем этот священный праздник с чувством гордости за великий подвиг наших отцов, дедов и прадедов, которые не покорились врагу, сокрушили нацизм, сберегли Отечество, спасли весь мир. Их стойкость и сила духа будут служить для нас вечным примером беззаветной любви к родине». В своем поздравлении полномочный представитель президента в СКФО Юрий Чайка подчеркнул, что люди разных национальностей и вероисповеданий, стоя плечом к плечу, вместе бились с врагом на фронте и работали в тылу, наглядно доказав, нет ничего мощнее и крепче нашего единства. Наш земляк, ветеран СВО, депутат парламента, руководитель отделения Ассоциации ветеранов СВО Дахир Мучаев поздравил жителей республики с Красной площади, где прошел главный парад страны, посвященный 81-й годовщине Великой Победы. Праздничный день 9 мая в республиканской столице начался с церемонии возложения цветов к мемориальному комплексу «Вечный огонь славы» в Парке Победы. В торжественном мероприятии приняли участие глава Карачаева-Черкесии Рашид Семрезов, председатель парламента Александр Иванов, премьер-министр республики Мурат Аргунов, члены Совета Федерации, депутаты Госдумы, члены правительства, депутаты и руководители силовых и правоохранительных структур. Отдали дань уважения памяти мужества участников Великой Отечественной войны, ветераны СВО, молодежь, жители и гости столицы республики. Памятные церемонии прошли на мемориалах во всех уголках Карачаева-Черкесии. В Черкесске на площади имени Ленина в День Победы состоялся митинг. Глава региона, участники митинга и жители республики минутой молчания почтили память героев, отдавших жизнь за мирное будущее нашей страны. Особые слова благодарности прозвучали в адрес ветеранов. Торжественным маршем по главной площади республики прошли военнослужащие подразделений Черкесского гарнизона, сотрудники силовых ведомств, казаки, курсанты, юнармейцы. В праздничный день по всей республике прошли народные гуляния, концерты, авто- и велопробеги, выставки, работала полевая кухня. Это были новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии была Белла Тимерлиева.

0: 104.5.
1: Рады сообщить, что в Черкесске открылся магазин оптово-розничной торговли «Продукт Опт». Здесь вы можете приобрести свежие продукты и товары для дома по очень низким ценам в городе. Будем рады вас видеть ежедневно с 8 до 20.00 по адресу улица Даватора, 71Д. Подписывайтесь на наши соцсети, чтобы оставаться на связи. Наш телефон 8 938 347 1111.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

прогноз погоды на КЧР-ФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в воскресенье 10 мая в Черкесске в ночные часы плюс 9, днем до плюс 25 градусов, ясно. В Карачаевске ночью плюс 8, днем плюс 20-22, небольшой дождь. В Домбае ночью плюс 5, днем до плюс 18 градусов, малооблачно. В Архызе плюс 5 ночью, днем до плюс 20 градусов, облачно, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 104.5.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. Этажи.ком.
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
3: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение «Яндекс.Гоу» и заказывайте машину. «Яндекс.Гоу» – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
5: 265-888.

0: 5.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. Этажи.ком.
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
3: 265-888.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в воскресенье 10 мая в Черкесске в ночные часы плюс 9, днем до плюс 25 градусов, ясно. В Карачаевске ночью плюс 8, днем плюс 20-22, небольшой дождь. В Домбае ночью плюс 5, днем до плюс 18 градусов, малооблачно. В Архызе плюс 5 ночью, днем до плюс 20 градусов, облачно, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянницу. Но всему есть предел, да?
2: 18.

0: и 5. Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Гоу и заказывайте машину. Яндекс.Гоу – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

0: В Домбае 7 вечера.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧР-ФМ, радиоканал 104.5. В студии Белла Тимирлиева. Здравствуйте. Президент России поздравил главу и жителей Карачаева-Черкесии с Днем Победы. Владимир Путин отметил: «Мы всегда отмечаем этот священный праздник с чувством гордости за великий подвиг наших отцов, дедов и прадедов, которые не покорились врагу, сокрушили нацизм, сберегли Отечество, спасли весь мир. Их стойкость и сила духа будут служить для нас вечным примером беззаветной любви к родине». В своем поздравлении полномочный представитель президента в СКФО Юрий Чайка подчеркнул, что люди разных национальностей и вероисповеданий, стоя плечом к плечу, вместе бились с врагом на фронте и работали в тылу, наглядно доказав: нет ничего мощнее и крепче нашего единства. Наш земляк, ветеран СВО, депутат парламента, руководитель отделения Ассоциации ветеранов СВО Дахир Мучаев поздравил жителей республики с Красной площади, где прошел главный парад страны, посвященный 81-й годовщине Великой Победы. Праздничный день 9 мая в республиканской столице начался с церемонии возложения цветов к мемориальному комплексу «Вечный огонь славы» в Парке Победы. В торжественном мероприятии приняли участие глава Карачаева-Черкесии Рашид Семрезов, председатель парламента Александр Иванов, премьер-министр республики Мурат Аргунов, члены Совета Федерации, депутаты Госдумы, члены правительства, депутаты и руководители силовых и правоохранительных структур. Отдали дань уважения памяти мужества участников Великой Отечественной войны, ветераны СВО, молодежь, жители и гости столицы республики. Памятные церемонии прошли на мемориалах во всех уголках Карачаева-Черкесии. В Черкесске на площади имени Ленина в День Победы состоялся митинг. Глава региона, участники митинга и жители республики минутой молчания почтили память героев, отдавших жизнь за мирное будущее нашей страны. Особые слова благодарности прозвучали в адрес ветеранов. Торжественным маршем по главной площади республики прошли военнослужащие подразделения Черкесского гарнизона, сотрудники силовых ведомств, казаки, курсанты, юнармейцы. В праздничный день по всей республике прошли народные гуляния, концерты, авто- и велопробеги, выставки, работала полевая кухня. Это были новости Карачаева-Черкесии на КЧР-ФМ, радиоканал 104.5. В студии была Белла Тимирлиева.

0: 104.5.
1: Желаете, чтобы о вашем бизнесе узнали все? Желаете увеличить продажи, рассказать о ваших возможностях, новинках, скидках или вакансиях? Реклама на радио КЧРФМ 104.5. Ваш надежный партнер в сфере бизнеса. С нами вашу рекламу услышат. С нами вашу рекламу запомнят. Телефон рекламной службы радио 104.5 КЧРФМ в Черкесске. 265-888. 265-888.
2: Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
3: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
4: Папа, мама, запишите меня в компьютерную академию ТОП. Там дети создают сайты, игры, 3D-объекты, анимации, познают робототехнику, программирование, искусственный интеллект и многое другое. Ведь нашей стране нужны программисты. Я пойду учиться. Вот телефон компьютерной академии ТОП в Черкесске. 25 55 10. Звоните скорей.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске. 260.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в воскресенье 10 мая в Черкесске в ночные часы плюс 9, днем до плюс 25 градусов, ясно. В Карачаевске ночью плюс 8, днем плюс 20-22, небольшой дождь. В Домбае ночью плюс 5, днем до плюс 18 градусов, малооблачно. В Архызе плюс 5 ночью, днем до плюс 20 градусов, облачно, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: выше.
1: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 104.5. Карачаево-Черкесии объявлен отбор в элитное добровольческое подразделение «Домбай» для мужчин от 18 до 55 лет. Срочный контракт от 6 до 12 месяцев без автоматического продления. Денежные выплаты и достойная зарплата, современное обмундирование, сохранение рабочего места и карьерный рост, статус ветерана и льготы. Обращаться по телефону 8 918 712 0023.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

0: В Архызе 8 вечера.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии Белла Тимирлиева. Здравствуйте. Президент России поздравил главу и жителей Карачаева-Черкесии с Днем Победы. Владимир Путин отметил: «Мы всегда отмечаем этот священный праздник с чувством гордости за великий подвиг наших отцов, дедов и прадедов, которые не покорились врагу, сокрушили нацизм, сберегли Отечество, спасли весь мир. Их стойкость и сила духа будут служить для нас вечным примером беззаветной любви к родине». В своем поздравлении полномочный представитель президента в СКФО Юрий Чайка подчеркнул, что люди разных национальностей и вероисповеданий, стоя плечом к плечу, вместе бились с врагом на фронте и работали в тылу, наглядно доказав: нет ничего мощнее и крепче нашего единства. Наш земляк, ветеран СВО, депутат парламента, руководитель отделения Ассоциации ветеранов СВО Дахир Мучаев поздравил жителей республики с Красной площади, где прошел главный парад страны, посвященный 81-й годовщине Великой Победы. Праздничный день 9 мая в республиканской столице начался с церемонии возложения цветов к мемориальному комплексу «Вечный огонь славы» в Парке Победы. В торжественном мероприятии приняли участие глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов, председатель парламента Александр Иванов, премьер-министр республики Мурат Аргунов, члены Совета Федерации, депутаты Госдумы, члены правительства, депутаты и руководители силовых и правоохранительных структур. Отдали дань уважения памяти мужества участников Великой Отечественной войны, ветераны СВО, молодежь, жители и гости столицы республики. Памятные церемонии прошли на мемориалах во всех уголках Карачаева-Черкесии. В Черкесске на площади имени Ленина в День Победы состоялся митинг. Глава региона, участники митинга и жители республики минутой молчания почтили память героев, отдавших жизнь за мирное будущее нашей страны. Особые слова благодарности прозвучали в адрес ветеранов. Торжественным маршем по главной площади республики прошли военнослужащие подразделений Черкесского гарнизона, сотрудники силовых ведомств, казаки, курсанты, юнармейцы. В праздничный день по всей республике прошли народные гуляния, концерты, авто- и велопробеги, выставки, работала полевая кухня. Это были новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии была Белла Тимирлиева.

0: 104.5.
1: Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8-928-925-99-66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8-928-925-99-66.
2: Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Служба по контракту – это стабильность для вас и вашей семьи. Достойное и гарантированное денежное довольствие. Жилищное обеспечение. Современное обмундирование. Серьезная профессиональная подготовка. Новейшие системы и комплексы на вооружение. Помимо федеральных мер поддержки, предусмотрены и региональные. Практически во всех сферах. Адресная работа с семьями. Единовременная выплата при заключении контракта до 2 300 000 рублей. Выплаты в год свыше 5 миллионов рублей. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

прогноз погоды на КЧРФМ 104,5 FM. По сообщениям синоптиков, в воскресенье 10 мая Черкесские в ночные часы плюс 9, днем до плюс 25 градусов, ясно. В Карачаевске ночью плюс 8, днем плюс 20-22, небольшой дождь. В Домбае ночью плюс 5, днем до плюс 18 градусов, малооблачно. В Архызе плюс 5 ночью, днем до плюс 20 градусов, облачно, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: 105.5.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. Этажи.ком.
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
3: На военную службу по контракту в подразделение БПЛА требуются мужчины в возрасте до 45 лет на следующих условиях. Контракт от 1 года, обучение до 3 месяцев с выдачей военного сертификата об обучении. Статус ветерана боевых действий. Все льготы от Министерства обороны Российской Федерации. Единовременные федеральные и региональные выплаты 2 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Медицинское, вещевое, продовольственное обеспечение. Подробная информация в военкомате по месту жительства или по адресу Черкесск, Комсомольская, 31. Телефон в Черкесске 26-04-61.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, и я приглашаю вас в очередной экскурс по истории и культуре народов Карачаева-Черкесии. Цикл радиопередач «Моя республика» проходит в рамках Года духовного и культурного наследия народов Карачаева-Черкесии, объявленного главой региона Рашидом Тимрезовым. Он станет вкладом в Год единства народов России, объявленного президентом России Владимиром Путиным. В прошлом выпуске я начала рассказ о традиционной одежде карачаевок, в этом продолжу рассказ. Мы уже знаем, что основным сырьем для изготовления традиционной одежды карачаевцев и балкарцев были кожа, шерсть, войлок, домотканное сукно и привозные хлопчатобумажные и шелковые ткани. Кроме местных материалов употребляли с давних пор привозные ткани восточного, западноевропейского и русского происхождения. Их покупали или обменивали на местные изделия. В женской одежде преобладали темные цвета, за исключением рубахи, шившейся из светлых тканей. Наиболее нарядным считался темно-красный цвет – бордо, малиновый, вишневый. А самой богатой тканью был бархат, употреблявшийся на платьях, капталах и шубках. Женскую одежду украшали вышивкой золотыми и серебряными нитками. Вышивки делали предварительно на простой белой ткани, а затем вырезали и нашивали на одежду. Иногда она заменялась накладными серебряными пластинками той же формы, отделанными чернью, гравировкой, а реже позолотой. По швам платья, каптала или шубки нашивали галуны. Основными украшениями считались нагрудные застежки и пояс. Если замужние, особенно пожилые женщины, носили беллик, то есть пояс из полосы ткани, то девушки и молодухи предпочитали пояса из галуна или сафьяна с серебряными пряжками и накладками. Наиболее старый тип пояса – тогузла, тогуз-9, на нем должно было быть 9 серебряных украшений. На смену тогузла появился кагна-белебау, то есть доска-пояс с широкой, выгнутой по фигуре серебряной пряжкой, украшенной гравировкой, зернью, чернью, а иногда и камнями-сердоликами. Пряжка охватывала талию спереди и доходила до середины боков. Женская одежда сохраняла некоторые элементы костюма аланского периода. К ним относится, например, наличие металлических венчиков, украшенных штампованным, точечным, геометрическим орнаментом, которые пришивались к головному убору. Этот убор представлял собой высокую остроугольную тканную шапочку, на верхушку которой нашивались покрытые узором навершия, иногда с шариком на макушке. Следует отметить, что в Карачае украшавшие эти шапочки и, очевидно, одежду, золотые и серебряные пластины, а также навершия для шапочек и венчики, покрывались штампованным пунсонным узором, характерным для Алан раннего средневековья. Платье средневековой карачаевки украшалось нагрудными серебряными пряжками и пуговицами, пришивавшимися в два ряда к ткани. И это все, что я успеваю вам сегодня рассказать. Еще больше о культуре и обычаях, традициях народов Карачаева-Черкесии в наших ближайших радиовыпусках. До новых встреч!

0: life.
1: Это как его? Волюнтаризм.
2: В моем доме не выражаться.

0: 104.5.
1: Хотите, чтобы о вашем бизнесе узнали все? Желаете увеличить продажи, рассказать о ваших возможностях, новинках, скидках или вакансиях? Реклама на телеканале «Архыз-24». Вот ваш помощник и надежный партнер в сфере бизнеса. Мы готовы предложить вам разнообразный формат рекламы, который точно будет работать. С нами вашу рекламу увидят. С нами вашу рекламу запомнят. Телефон рекламной службы телеканала «Архыз-24» 265-888. 265-888.
2: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. Этажи.ком.
3: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
4: Папа, мама, запишите меня в компьютерную академию ТОП. Там дети создают сайты, игры, 3D-объекты, анимации, познают робототехнику, программирование, искусственный интеллект и многое другое. Ведь нашей стране нужны программисты. Я пойду учиться. Вот телефон компьютерной академии ТОП в Черкесске. 25 55 10. Звоните скорей.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске. 260.

прогноз погоды на КЧР-ФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в воскресенье 10 мая Черкесские в ночные часы плюс 9, днем до плюс 25 градусов, ясно. В Карачаевске ночью плюс 8, днем плюс 20-22, небольшой дождь. В Домбае ночью плюс 5, днем до плюс 18 градусов, малооблачно. В Архызе плюс 5 ночью, днем до плюс 20 градусов, облачно, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: 104.5. Бизнес-центр и автолидер компании «Транснаб» предлагают широкий выбор летних автошин и дисков нового поступления по выгодным ценам. В наличии большие размеры от брендовых производителей на внедорожники и кроссоверы. Возможен кредит от «Ренессанс Банк», «Хоум Кредит», «ОТП Банк», «МТС Банк», «Тинькофф Банк». Наши адреса: бизнес-центр, город Черкесск, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга. Телефон 27-01-75. Автолидер, город Черкесск, Пятигорское шоссе, 13Г. Телефон 21-15-19.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

0: 104.5.
1: Желаете, чтобы о вашем бизнесе узнали все? Желаете увеличить продажи, рассказать о ваших возможностях, новинках, скидках или вакансиях? Реклама на радио КЧРФМ 104.5. Ваш надежный партнер в сфере бизнеса. С нами вашу рекламу услышат, с нами вашу рекламу запомнят. Телефон рекламной службы радио 104.5 КЧРФМ в Черкесске 265-888, 265-888.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.

KCHR FM 104.5 Карачаевск.

0: 105.5. Бизнес-центр и автолидер компании «Транснаб» предлагают широкий выбор летних автошин и дисков нового поступления по выгодным ценам. В наличии большие размеры от брендовых производителей на внедорожники и кроссоверы. Возможен кредит от «Ренессанс Банк», «Хоум Кредит», «ОТП Банк», «МТС Банк», «Тинькофф Банк». Наши адреса: бизнес-центр, город Черкесск, улица Октябрьская, 301А, территория «Стройопторга». Телефон 27-01-75. Автолидер, город Черкесск, Пятигорское шоссе, 13Г. Телефон 21-15-19.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-800.

0: в Донбайе 23:00.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии Белла Тимерлиева. Здравствуйте. Президент России поздравил главу и жителей Карачаева-Черкесии с Днем Победы. Владимир Путин отметил: «Мы всегда отмечаем этот священный праздник с чувством гордости за великий подвиг наших отцов, дедов и прадедов, которые не покорились врагу, сокрушили нацизм, сберегли Отечество, спасли весь мир. Их стойкость и сила духа будут служить для нас вечным примером беззаветной любви к родине». В своем поздравлении полномочный представитель президента в СКФО Юрий Чайка подчеркнул, что люди разных национальностей и вероисповеданий, стоя плечом к плечу, вместе бились с врагом на фронте и работали в тылу, наглядно доказав: нет ничего мощнее и крепче нашего единства. Наш земляк, ветеран СВО, депутат парламента, руководитель отделения Ассоциации ветеранов СВО Дахир Мучаев поздравил жителей республики с Красной площади, где прошел главный парад страны, посвященный 81-й годовщине Великой Победы. Праздничный день 9 мая в республиканской столице начался с церемонии возложения цветов к мемориальному комплексу «Вечный огонь славы» в Парке Победы. В торжественном мероприятии приняли участие глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов, председатель парламента Александр Иванов, премьер-министр республики Мурат Аргунов, члены Совета Федерации, депутаты Госдумы, члены правительства, депутаты и руководители силовых и правоохранительных структур. Отдали дань уважения памяти мужества участников Великой Отечественной войны, ветераны СВО, молодежь, жители и гости столицы республики. Памятные церемонии прошли на мемориалах во всех уголках Карачаева-Черкесии. В Черкесске на площади имени Ленина в День Победы состоялся митинг. Глава региона, участники митинга и жители республики минутой молчания почтили память героев, отдавших жизнь за мирное будущее нашей страны. Особые слова благодарности прозвучали в адрес ветеранов. Торжественным маршем по главной площади республики прошли военнослужащие подразделений Черкесского гарнизона, сотрудники силовых ведомств, казаки, курсанты, юнармейцы. В праздничный день по всей республике прошли народные гуляния, концерты, авто- и велопробеги, выставки, работала полевая кухня. Это были новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии была Белла Тимерлиева.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянницу. Но всему есть предел, да?
2: 18.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

Средство массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

KCHR FM 104.5 Карачаевск.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

прогноз погоды на КЧР-ФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в понедельник 11 мая в Черкесске в ночные часы плюс 13, днем до плюс 20 градусов. Облачно, возможен небольшой дождь. В Карачаевске ночью плюс 10, днем до плюс 18 градусов. Ожидается дождь, возможен туман. В Домбае ночью плюс 7, днем до плюс 10 градусов. Облачно, ожидается дождь. В Архызе ночью плюс 8, днем до плюс 13 градусов. Облачно, ожидается дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.
1: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Бенджамин, ты в Петербурге учился. Там кто-нибудь камни ел?
1: Нет, что?
0: А, видишь, только мы грузины можем все.
2: Мало так мало.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: в Учкикене 3:00.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии Белла Тимерлиева. Здравствуйте. Президент России поздравил главу и жителей Карачаева-Черкесии с Днем Победы. Владимир Путин отметил: «Мы всегда отмечаем этот священный праздник с чувством гордости за великий подвиг наших отцов, дедов и прадедов, которые не покорились врагу, сокрушили нацизм, сберегли Отечество, спасли весь мир. Их стойкость и сила духа будут служить для нас вечным примером беззаветной любви к родине». В своем поздравлении полномочный представитель президента в СКФО Юрий Чайка подчеркнул, что люди разных национальностей и вероисповеданий, стоя плечом к плечу, вместе бились с врагом на фронте и работали в тылу, наглядно доказав: нет ничего мощнее и крепче нашего единства. Наш земляк, ветеран СВО, депутат парламента, руководитель отделения Ассоциации ветеранов СВО Дахир Мучаев поздравил жителей республики с Красной площади, где прошел главный парад страны, посвященный 81-й годовщине Великой Победы. Праздничный день 9 мая в республиканской столице начался с церемонии возложения цветов к мемориальному комплексу «Вечный огонь славы» в Парке Победы. В торжественном мероприятии приняли участие глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов, председатель парламента Александр Иванов, премьер-министр республики Мурат Аргунов, члены Совета Федерации, депутаты Госдумы, члены правительства, депутаты и руководители силовых и правоохранительных структур. Отдали дань уважения памяти мужества участников Великой Отечественной войны, ветераны СВО, молодежь, жители и гости столицы республики. Памятные церемонии прошли на мемориалах во всех уголках Карачаева-Черкесии. В Черкесске на площади имени Ленина в День Победы состоялся митинг. Глава региона, участники митинга и жители республики минутой молчания почтили память героев, отдавших жизнь за мирное будущее нашей страны. Особые слова благодарности прозвучали в адрес ветеранов. Торжественным маршем по главной площади республики прошли военнослужащие подразделения Черкесского гарнизона, сотрудники силовых ведомств, казаки, курсанты, юнармейцы. В праздничный день по всей республике прошли народные гуляния, концерты, авто- и велопробеги, выставки, работала полевая кухня. Это были новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии была Белла Тимерлиева.